križали Гошо, хоронили сотник муж праведен и боялся Бога, свидетельствовал на всего языка иудейском, увещен есть от ангела свята, призвать и тебя в дом свой, слышать и глаголы о тебе. Призвав же их учреди, на утре же Петр восстал иди с ними, и нецы от братьи же от Иопии души с ним, и на утре внедошек в Кесарию, корнили же пей чая их, созвав сродники свои любезные други, яко же выяснити Петру.

Это браше и со многи, причежи к ним, вы весть, яко нелепо и служи иудея, но прилепляйтесь и уходите ко иноплеменнику, и мне Бог показание не на скверное или нечисто глаголоте человека.

Яди мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем. Яко же послал мя живый Отец, и аз живу Отца ради. Яди мя, и той жив будет мне ради. Се есть хлеб, шеды с небесе, не яко же едоша отцы ваши манну и умроша. Еды хлеб сей, жив будет вовеки. Сия речи на сонмище уча в Капернауме, мнози убослышавши от ученик его реша. Жестоко есть слово сие, и кто может его послушать?

аще убо узрите Сына Человеческого, восходящего и дежебе прежде. Дух есть, и же оживляет, плоть не пользует ничтоже. Глаголы я же с глагола к вам, дух суть и живот суть. Но суть от вас нет си, и же не веруют, видяше бо искони Иисус, кто суть неверующий, и кто есть предая Его. И глаголаше, сего ради рех вам, яко никто же может прийти ко мне, аще не будет ему дано от Отца моего. От сего мнози от ученик его, и доша вспять, и к тому не хождаху с ним. Рече же Иисус, обимана десяте, еда и вы хочете идти. Отвечал бы ему Симон Петр: Господи,

Господи Боже, сил, Боже, спасение наших, призри милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Все бобрани, хотящие, ополчившиеся на святую Русь, чающие, разделите и погубите единый народ ее. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силу и Твою победу. Верным чадом Твоим о единстве русской церкви, ревнующим поспешеству, духе братолюбия укрепи, от бед избави. Запрети раздирающим во мрачение умов ожесточение сердец ризу Твою, я же есть церковь, живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти придержащую ко всякому благу настави и мудрость все обогати. Войны и все защитники Отечества нашего, заповеди Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти раны пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнание сущие в дом и веди, алчущие напитай, недугающие и страдающие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь, всем же в одни себя убиен, и от раны болезней скончавшимся прощение грехов дару и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же, в Тя веры, надежды, любви, восстави, поки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях Твоих, якогда единим усты, единим сердцем, и споемся Тебе, единому Богу, в Троице славимому. Ты боишься заступления и победы, и спасения уповающим на Тя, и Тебе славу воссылай, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно.

0: Благостояние святых Божьих церквей и соединение всех Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святим храме всем и с верою благоговением и страхом Божиим, входящих вонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей.

0: Отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и свято-троицкие Сергиевы лавры священного архимандрита, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: И Господина нашего, и освященнейшего Кирилла, епископа Сергиева Посадского и Дмитровского, братья святые, обители сия, всех вас, православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Не опалившийся огонь воесть, божественный же пья кровь к общению, первые перемирись и тела печалившим, та же дерзая таинственная брашна яшт, прежде причастия страшные жертвы, животворящее тело владычное, сим помолись образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже, наш источник жизни и бессмертия, все твари видимые и невидимые, содетелю, безначального Отца, сопресносущной Сыне, безначальной при многие ради благости, последние плоти Балкиси, и распнися, и погребися за ныне благодарные его нравные, и твоей крови обнови, растевшее грехом естество наше, сам бессмертный царю прими, и мое грешное покаяние прими, ухо твое мне, и услыши глаголы мои, согреши, по Господи, согреши на небо и пред тобою, и не достоин возреди на высоту славы твоей я, прогневав бы твою благость, твои заповеди приступив и не послушав твоих повелений, то ты, Господи, не злобивший, долготерпелив же и много милостив, не предал и семя погибнуть и себе законнее моими, моего всячески ожидая обращения, ты бы реклась и человеку, любчи пророком твоим, я как отением не хочу смерти грешника, но и же обратиться и жив быть ему, не хочешь и владыка создания твоей руку погубить, и не же благоволишь о погибели человечества, и нахочешь и всем спастись, и в разум истины прийти, тем же я озащий недостоин есть мне бесей земли сия привременной жизни, всего себе повину в греху и сластем по работе, ведь твой скверний образ на творение и создание твое бы вне чаевая своего спасения каянный, на твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду, прими убы мне человека любчий Господи, яко же блудница, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли мира и неовощи человеческие исцеляя, труждающиеся и обремененные к себе призываю, покаевая, не пришед и призвать и праведные, и на грешные, на покаяние, и очисти меня от всякой скверны плоти и духа, и научи меня совершать и святыни во страсти Твоей, я когда чистым сведением совести своей я святый, совести моей я святынь Твоих, часть приемля, соединяюсь и святому телу Твоему и крови, и имею Твое во мне живущее, и пребывающее со Отцем и святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и донесут и будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, ниже до немощен буду душе и же и телом, от еже недостойни тем причащайтеся, но дашь мне даже до конечного моего издыхания, не осужденно воспринимать и часть святынь Твоих, Духу Святого общения на пути живота вечного, его благоприятия над пресно стращим судище Твоем, я, когда я со всеми избранными Твоими общим буду нетленных Твоих благ, я же уготовлюсь и любящим я, Господи, в них же при прославленности во веки, аминь. Господи Боже мой, вем, яко не есть достойней же доволен до подкров, не диши грамма души моей я, за неже весь пустый пался истине, и мыши во мне место достойно, еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирилась и себе, смирись и ныне смирению моему, и яко же восприялась и вертеп, и в ясли бессловесных послещи, сице восприими, и в ясли бессловесные моя души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же не удостоилась и в нити, и свечеряйте согрешники в дому сим на прокаженного, так и изволи в нити, в дом смиренной моей души, прокаженные и грешные, я и яко же не отринулись и подобные мне блудницы и грешные, прикоснувшиеся, пришедшие прикоснувшиеся тебе, сицею милосердися, и о мне грешным приходящим, прикасающимся, и яко же не вознушался и сисперных я уст и нечистых, целующих тя, ниже моих вознушайся, спернших вон я уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и спернагом и нечистейшего моего языка. Но да будет мне угли пресвятаго Твоего тела, и честная Твоя кровь во освящение и просвещение, и здравие, и смирение моей души и тела во облегчение тяжести многих моих согрешений, соблюдение всякого дьявольского действия, в отгнании и возбранении, злага моего и лукавого обычного, в умерщвлении страстей, снабднение заповедей Твоих приложений божественной Твоей благодати и Твоего царствия присвоения, небо яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляясь общения Твоего, от мысленного волка зверу ловлен буду, тем же молюсь и Тебе, яко единцы и свят, Владыко, освети мою душу и тело, ум и сердце, черевса и утробы, и всего мя обнови, в корени страх Твоего уди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и будем и помощник, и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя, имею одесную Тебе предстояние со святыми Твоими молитвами и моленьями пречистую Твоей Матери, невещественных Твоих служителей, и пречистых сил всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Иди нечистый, нетленный, Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше, все восприемы смешения от чистых и девственных кровей, паче естества, родшие Тебе Духа Божественного нашествия, и благоприятен от Отца, и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божия, и мире, и силу Твоим восприятием, животворящее и спасительное страдание, восприемый, крест, гвоздия, копие,
смерть умертви моя душетленная, страсти телесная, погребением Твоим адово пленивый царство, я погреби моя благими помыслы лукавая, советование и лукавство и духи разори, тридневным Твоим живоносным воскресением падшего праотца восстави, и восстави меня грехом пополшегося, образом мне покаяние предлагая, преславным Твоим вознесением плоское обоживы восприятие, сие десным Отца сидением почты, с подобием и причастием святых Твоих тайн, десную часть спасаемых получите, с нитим утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные Твоя ученики соделовы, приятелище меня покажи, того пришествия, хотя и паки приедете, судите вселенной правдою, благоволи мне устрестить оно, облацах судею и создателем моего со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю и воспеваю Тебя с обезначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и жилищем Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Владыка Господи Иисус Христе Божий наш, едини имея власть человеком оставлять и грехи, яко благо человека любит презрима я все ведение, ведение и прегрешение, исподоби меня неосужденно, причаститесь о божественных и преславных, и причистых, и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, ни в муку, ни в приложение греховного очищения, освящения и обручение будущего живота и царства и в стены, и в помощь, и в возражение собративных во истребление многих моих согрешений, Ты бы иси Бог милости и щедрот и человеколюбен, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойный, причащающий, причистого Твоего тела, честные Твоей крови, и повинен есть, несут себе ями, пью и рассуждаю тело и крови Тебе, Христа и Бога моего. Но на щедроты Твоя дерзая, прихожу к Тебе, рекшему еды мою плоть, Тебе я и мою кровь, мне пребывает и язвание. Умилосердися, убо Господи, не обличи меня грешного, но сотвори со мной по милости Твоей, и да будут мне святая сия во исцеление, очищение, просвещение, сохранение, сопросение, во освящение души и тела, во отгнание всякого мечтания и лукавого деяния, действия дьявольского, мысли не

Проповедей Духа Святого общением на пути живота вечного во ответ благоприятия на страшном судище Твое, не в суд или во осуждение, от скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души скверненной приими и моления, кресте мои, не презри моих, ни словес, ниже образов, ниже бесстудия, даже мне дерзновенно глаголы тящих, я же хочу, кресте мой, паче же, и научи меня, что мне подобает творить и глаголать, и согреших паче блудницы, я же увидя, где обитаешь, и мир окупивший, прииди, дерзость не помазать и твои нози, Бога моего, Владыки, Христа моего, яко же он и не отглянулись, и пришедшую от сердца, я, ниже меня вознушайся слове, твои же ми подаж нози, держать и целовать, и струями слезными, яко многоценным миром сия дерзность помазать, и моими слезами моими очисти мя, ими слове остави прегрешение моя, и прощение ми подаж, весь сезон множества, весь из трупы моя, и язвы зриши моя, но и веру весь, и произволение зриши, и воздыхание слышишь, и не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавителю мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая, несоделанная мои, видести очи твои, в книзе же твоей я, еще несодеянная, написана тебе суть, вишь смирение мое, вишь труд мои, великие грехи вся, остави мне, Боже, всяческих, на чистым сердцем, трепетную мыслью и душею сокрушенную, нескверных твоих причащуся, и при святых тайн ими же оживляется и обожается всяк еды, и жив я и чистым сердцем. Ты порекалась, владыка мой, всяк еды, и мою плоть, и пья, и мою кровь во мне убосе и пребывает, в нем же и азм есть. Истина слова всякого владыки и Бога моего, божественных, бопричащаяся и боготворящих благодатей, не убо есть един но с тобой, Христем и светом, три солнечный, просвещающий мир, да убо не един пребуду, кроме тебе, живодавца, дыхания моего, живота моего, радования моего, спасения миру, всего ради к тебе приступих, яко же зриши со слезами и душею сокрушенную, избавление моих прегрешений прошу приятиями и твоих живодательных и непорочных таинств, причаститесь неосужденно, да пребудешь, яко же реклась со мною трекаянным, да не кроме обредмет, Твоя благодать и прелестник восхитит, мельстивни и прелестиво отведет благотворящих Твоих словес. Всего ради к Тебе припадаю и тепливо пью, и яко же блудного обриялась и блудницу пришедшую, так и приимимо блудного и скверного щедрю душе сокрушенную, и ныне Бог к Тебе приходя, вем спаси, яко и ныне, яко же аз не прегреши Тебе, ниже суде деяния, яко же аз судеях. Но сие паки вем, яко не величество прегрешений, не грехом множество превосходит Бог моего. Многое долготерпение и человеколюбие крайнее, по милости и сострастие тепле, кающиеся и чистящие, и светлящие, и светотворившие причастники, общники Божества Твоего, соделывая независимые, странные и ангелами человеческим мыслям, беседующие и многожды, яко же другом Твоим истинным, сия дерзостно творят, мися вперяют, мя Христе мой, и дерзая Твоим богатым к нам благодеянием, радуйся вкупе и трепеща, о гневе причащаюся травасы, и странно чудо, орошая мне опальный, яко же убо купена древлени опальни горящий, ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными и удисы моими души и тела моего, поклоняюся и величаю, и славословлю Тебя, Боже мой, яко благословенно суща, ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения, елико Ты согреших аще словом, елико Ти согреших аще словом, аще делом, аще помышлением, волей или неволею, разумом или неразумием, вся в прости, яко благо человеколюбец, и молитвами пречистая Твоя Матери, умных Твоих служителей, святых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших, неосужденно благоволи, приятиями святое причистое Твое тело, честной кровью исцеление души и тела, и во очищении лукавых моих помышлений, яко Твое есть царство и сила и слава, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Несть доволен, Владыко Господи, да внидишь и под кров души моя, но понеже хочешь, и Ты, яко человеколюбец, жить во мне, дерзая, приступая, повелеваешь, и до отверстия двери, я же Ты, если создал, если и внидишь со человеколюбием, яко же, если внидишь и просвещение, просвещаешь, и помраченный мой помысл, верую, яко сие сотворишь, и небо блудницу со слезами пришедшую к Тебе отгналась, и ниже мытаря отверглась, и покаявшаяся, ниже разбойника, познавши царствие Твоего, отгналась, и ниже гонителя, покаявшийся, оставилась, и еже не от покаяния Твоей Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов, в
вчинил еси единцы, благословенный всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Боже мой, ослаби, остави, прочисти и прости грешному и непотребному и недостойному рабу Твоему прегрешение и согрешение и грехопадение мое, и ликоти от юности моя, даже до настоящего дня, дней часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в словесах или в делях, или в помышлениях, и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах и молитвами, без семи народшие Тебя, Пречистая и Преснодева Марии, Матери Твоей, едины непостыдные, надежды и предстательства и спасения мои, Господа, во имя неосужденно, причастите Тебя, Пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, во оставление грехов в жизнь вечную, во освящение и просвещение, крепость, исцеление и здравие души и же и тела, и в потребление, и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов, и помышлений, предприятий, и ножных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твоей есть царство, и сила, и слава, и честь, и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстою, и лютых помышлений не отступаю, но Ты, Христе Божий, мытаря правдивый, и Хананею помиловый, и разбойнику рая от веры отверзи.

причастник и причастница выступлен в молитве. Веруй, Господи, исповедуй от этой сего истины, Христос, Сын Бога, живого, пришедший в мир грешнет, спасти от них же первые тьма. Ищи веру я к сие, самое пречистое тело Твое, сие самое есть честная кровь Твоя. Молюсь обо Тебе, помилуй меня и прости меня, ми прегрешение мое вольное и неволь, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподобь меня насуждено причастить и сопричистить Твоих тайн, во оставлении грехов и в жизнь вечной. Аминь. Вечери Твои тайные дни, Сыне Божий, причастниками отрими, небо врагом Твоим тайну поем, не лобзаните дам я по его, но я по разбойник исповедую Тебя, помяни меня, Господи, во Царстве Твое. Да не в суд или в осуждение будет мне причащение причи, святых Твоих тайн, Господи, нового исцеления души и тела. Чаши могут подходить только те, кто готовился к причастию, исповедовался накануне или сегодня с утра, и в полуночи никто не искушал и не пил.

Яко ты си освящение наше, тебе славу отсылай, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и

Благовествуй всем людям Твоим, яко всякое даяние блага и всяк дар совершен свыше есть, сходя от Тебе, Отца Света, и Тебе славу и благодарение и поклонение воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу.

0: благословение Господне на вас, того благодатью и человеколюбием всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь.
0: Слава тебе, Христе Боже.

0: воскресит мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистой Своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, и живо святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константиниграда Златоустого, преподобного Федора Сикиота, епископа Анастасия Польского, его же и память ныне совершаем, преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и Серы сей чудотворца, и прочих радонежских святых, и всех святых, помилует и спасет нас всех благ и человеколюбец. Христос воскресе!
1: Христос воскресе!
0: Христос воскресе!
1: Христос воскресе!

0: причастны и причастны. Поблагодарим Господа. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!
1: Благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко не отринул мои си грешных, но общником я быть и святынь Твоих сподобилась и. Благодарю Тебя, яко меня недостойного, причаститеся причистых Твоих и небесных, добро сподобилась и. Но, Владыка человека, любчи нас ради умира и живо воскреси, и даровавы нам страшное сие и животрящее таинство, благодеяние, освящение души телес наших. Дашь быть и сими мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивного, просвещение очи сердца моего, мир душевных моих сил, веру непостыдную, в любовь нелицемерную, исполнение премудрости, в соблюдении заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати и Твоего царства и присвоение, да во святыне Твоей теми сохраняем Твою благодать, поминаю всегда и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю, и так и сего жития, и шеда надежде живота вечного, пресносущный достигну покой, и где же празднующий глаз непрестанный, бесконечная влада зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы и с истинной желанием неизреченной веселье любящих Тебя, Христе Божий наш, и поет святого во веки. Аминь. Владыка Христе Божий, Царю веков и Свидетелю всех, благодарю Тебя всех, я же миси подал благих, и о причащении причистых и животворящих Твоих таинств, молю, убо Тебя, Боже, блаже, и человеколюбчу, сохраняю под кровом Твоим, и все не крилу Твоею, и дарами, и чистую совестью, и даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь святынь Твоих, во оставление грехов и в жизнь вечную. Ты бы иси хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу, воссылаемся Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Дабы пищу мне плоть Твою волею, огнецы ее паляя, недостойная, да не опалишь меня, свидетелю мой, и паче же пройди во уды моя, во все составы, во утробу, в сердце попали тернии, всех моих прегрешений, души очисти, освети помышлений, составы утверди, с костьми вкупе, чувств просвети простую пятерицу, всего мест пригвозди страху Твоему, присно покры, соблюди же, и сохрани мя от всякого дела, и слова души тленного, очисти мя мои, укроти мя, удобри в разуме, и просвети мя, покажи мне Твое веселение единого Духа и не к тому селение греха, да яко Твоим год дому, входом причащения, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть. Молитвенника Тебе приношу все святые, и отчины начали же бесплотных, притечи Твоего, премудрые апостолы, и сим же Твою несперную и чистую Матерь, и же мольбы благоутробнее, прими Христе мой, Сыном Света соделай Твоего служителя, Ты бы единый сие освящение наших блажи, души светлости Тебе левоподобно, яко Богу и Владыце славу все ссылаем на всяк день. Тело Твое, Святой Господи, Иисусе Христе Божий наш, да будет мне в живот вечный, и в кровь Твоя честная его оставление грехов. Будешь же мне благодарение сие в радость, здравие и веселье, страшное же и второе пришествие Твое с подобием грешного стать ее десную славы Твоя, молитвами причистая Твоя Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, при свете помраченная моя души, надежда по крови прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господа, беломейся недостойного, причастника быть и причистого тела и честные крови Сына Твоего, народший истинный свет, просвети мои умные очи сердца, я же источник бессмертия, родшую же твое имя умничтленного грехом, я же милостивого Бога, любо благоутробная Мать, помилуй меня и дашь мне умиление и сокрушение в сердце мое, и смирение в мыслях моих, и воззвание плененных помышлений моих, и сподоби меня до последнего моего издыхания, я до дня осужденно принимать и причистых тайн освящения, во исцеление души же и тела, и подашь мне след покаяния и исповедания, во ежепети славить Тебя во все дни живота моего, яко благословенный и препрославленный сего веки. Аминь. Ныне отпущаешь и рова Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видисто очи мои спасение Твое, ежеси уготовал перед лицем всех людей, свет во откровение языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, и кажи мы оставим должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст Твоих, якоже светлость огня, воссиявши благодать, вселенную, просветение, серебролюбие, мира, високровище, снизка, высоту нам смиренно мудрее показано Твоими слови, Сына, козуя, очи, я не златоустие, моли Слово Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественную благодать и Твоими устами вся учишь и поклоняйтесь в Троице единому Богу, и Он не златоусти все блаженне. Преподобни достойно хвалим Тебя, если бы наставник, яко божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство Христа непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, на предворе, яко благая, на помощь нас верно зовущих Ти, ускори на молитву и почисти на умоление, и предстательствующий присно Богородица чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Премудрость Пресвятая Богородице, спаси нас.
1: Честнейшую, кровимя, славнейшую, без сравнения, Серафим, без истления, Богослово родшую, сущую Богородицу Тебя величает. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Святейший Владыка, благослови.
0: Воскреси из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистой Своей Матери, и живых святых Отца нашего, Иоанна, архиепископа Константина, Града, Златоуста, и всех святых, помилуй ты, спаси от нас, яко благо человека любит. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!

0: Божия чисто надежда. Благословен Бог наш, всегда не могу все водить.
1: Святый, посети и сели немощи наши, и выбирай, и Господи, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресвятый, и Духовой, и ночи нашу, и Сыну и Сыну. Да, святится имя Твое, да придет Царство Твое, и воля Твоя, и ныне пресвятый. Хлеб наш, что сочетаешь, что есть Христа, и на Боге наши, и отчима нас, и рекушников наши. И не веди нас в искушение, но избави нас от Бога Бога.
0: Как по Твоей царству, и силе, и славу. Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно во веки веков.
1: Аминь, помилуй нас, Господи, помилуй нас, Господи, помилуй нас, Господи, помилуй нас, Господи, помилуй нас, Господи, помилуй нас, Господи, помилуй нас, Господи, помилуй нас, Господи, помилуй нас, Господи, помилуй нас, Господи, помилуй нас, Господи, помилуй нас, Господи, помилуй нас, Господи, помилуй нас, Господи, помилуй нас, Господи, помилуй нас, Господи,
2: И похвалятся эти

Иисусе на древе возвышаемся, вознеслоеси нас и положився с волей во гробе из гробов мертвые воскресилися вся, поющие державу Твою непостижимую и силу Твою.

воздыхание же и слезы носящими, с мира и молчание все святые гроб достигоша жены и Христову отчими вяку верую, славному восстанию еже празднуя.

Свет и свет, вежейшей жизни, славлю Тебя, благочестно, Отче, Слове и Душе Святый, трипостасная единица, неразделимая держава, Божество неслитное, свят, свят, свят, вопия свышний.

победоносных противложим своих великое Солнце Христо и мир Христос, и мир просвети пречистое, осиять светами и тьму от я преступления.

и Духове Твоему. Прокимен глаз первый, будьте, Господи, милость Твою на нас, яко

Легионе, глаголюще Петру глаголи сия, нападе Дух Святий на вся слышаче слово, и уже сожися, и же от обрезанье верне, елися приедоша с Петром, яко и на языке даст Святого Духа и дияся, слышав у Боих глаголющих языки и величающий Бога, тогда пища Петра, и да Богу возбраните, может, кто, еже не креститесь и сим, еже Дух Святый прияша, яко же и мы, повележи им креститесь во имя Иисус Христова, когда Мариша его прибысь, у них дни некия, слышь,

Божесе видение, сходящ сосуд некий, яко плащаницу белью, а четыре края не спущаемость небесе, и прийти даже до мене, и уже возрез смотрю.

Тебе, никако же, Господи, яко всяко скверно и нечисто не колеше мне уста моя, отвещаше мне глаз Творицу и с небесе глаголющ, я же Бога честил.

Едини чисти и бедни, Господи, за нас причетни, Пилос, Человек, Богатина, наше все восприемы смешать, как чистые чудесные крови, почисти, слава Божия, Духа Божественного нашествия и благоволением Отца, Преснослышного Христе, Иисусе, при мудрости Божией, аминь и силу, Твоим восприятием, животворящим и спасительное страдание восприем, Крест Божий, бытие, смерть, любви моя, душа, слезные страсти телесные, погребение своих адов, восприятие царства, погреби моя, погреби помыслу, Павла, советование, лукавство, приемлет время живоносного воскресенья, павшего про Отца восстанет, восстави нас грехом поползного все образом непокаянным предлагаемым, преславно Твое вознесение, Твое Слое обожливое восприятие, сиденье с небом за сиденье почти, с подобными причастием святых Твоих тайн, и замечать спасаемых получите, с нитей утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные Твои ученики, соделок, приятели, щемение, покажи того пришествия, хотя бабки прийти, судите вселенной правды, побывали мне увестите на облаке, судью и создателю моего со всеми святыми твоими, да бесконечно слово слово и воспеваются, совезначаешь своим отцем и преступными благими животворящим твоим духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, ты не имеешь власть человеком оставлять его грея, как благо человека любит, грех и боятся, в ведении, неведении, в непрещении. И с подобиями они осуждены, причаститесь о божественных и преславных, как и чистых и животворящих властях, ни в тяжесть, ни в муку, ни в приложении веков, нового очищения, освящения, обручения будущего живота и царствия, стены, помощи, возражения, сопротивления, во истребление многих моих согрешений, ибо есть и Бог, милости, и щедроты человека любви, и Тебе славу воссылаем, сердцем и святым духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Ты, Господи, я, Боже, Господи, причащаюсь, причистого Твоего тела и честной Твоей огромы, и повинен есть несу Тебе я, но Ты не рассуждаю тело и кроме Тебе Христа и Бога моего, но на щедроты Твои отрезают, как это в Тебе речи, еды мои плоти, приятность Бога не пребывает и адми, милосердие всего, Господи, не обречи, как жертвы, но сотвори со мной по милости Твоей. И да будут мне святая сия в исцелении, очищении, просвещении, сохранении и спасении, и во освящении души и тела, во знании, всякого мечтания, лукавого деяния, действия дьявольского, мысли Его, беседства и действия Его Духа, удерзновение и любовь, я же к Тебе во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства во исполнение заповедей, Духа Святаго общения на пути живота вечного, и во ответ благоприятен на страшном судище Твоем, не в суд или во осуждение. От скверных устенок, мерзкого сердца, от нечистого языка, души оскверненной, прими моленную кисте, мой и не прежде моих ни словес, ни же образов, ни же бескупия. Дашь мне дождовенно говорить, и я же, как у кресте мой, паче же и научи мне, что мне подобаю, творить и говорить. Согрешив паче блудиться, я же увидеть, где обитающий мир, увидеть пизде, дерзость и помазать и твои ноги, Бога моего, Владыки Христа, яко же он мне отвинул из и пришедшие от сердца, ниже меня возвышайся слово. Твои же не подашь, ноги и держать, и целовать, и с твоими слезными яко многоценным милом, тебе держать по помазанию. Омыть меня слезами, по имя очисти меня ими словами.

Странные Иоанн,

Yeah.

Thank you.

Спасибо.

0: И спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную, Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Яко Твоя держава и Твое царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
2: Аминь. Господи, Господи, воззвать.

Создателя, святые обители сия, и у всех прежде почивших отцов и братьев, где лежащих, и повсюду.

нами спасение, посещение, прощение и оставление грехов рабов Божиих, преосвященного наместника епископа Кирилла с братьями святыми.

Владычих и добродеющих во святем и всечестнем храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе

0: молитву нашу, Господи, ви.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: И через Тебя совершенно святый мир.

0: Богу при грешении наших у Господа просим.
1: Господи,
0: добрых и полезных душам нам.

Святые, благословенные, славные Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми поминувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предали.

0: Твоего благословенно и препрославленно, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Десятницы на стадне и при половине.

0: Святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше, святи, посети, сыни немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в свои искушения, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа.

разум смутный страх, страхи это Господь заступит меня, не боюсь я тем людей образно падающих у меня. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, яко Ты поразила если вся враждующая всуе, зубы грешников сокрушила если, Господне есть спасение на людях Твоих благословение Твое. Разум смутный страх, страхи это Господь заступит меня. Господи, да не яростью Твоей лечишь меня, не же гневом Твоим накажешь меня. Эта стрела Твоя узоша во мне, укрепилась и на мне руку Твою. Есть исцеление плоти на от лица гнева Твоего, есть мира в костре Твоих, от лица грех моих. Яко беззаконие моя превзойдешь и главу мою, яко время тяжкое тяготешь на мне, высмердешься, гниша раны моя от лица безумия моего. Пострадав и спятовся до конца, весь день света и нужда, я приятеля моя, напомнишь все поруганий, и несть исцеления в плоти моей, взлоблен вы, присмирився до зела, в рыдах от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, воздыхание мое Тебе не укорися, сердце мое спухейся, остави меня сила моя, и след очи моею, то есть со мною. Друзья мои, искренние мои, прямо мне приближившиеся и старше, и ближние мои, одаречи меня старше, и нужда у всех ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголу суетная, и стивный весь день получался, аз же это двух не слышат, и гнев не отрезает уст своих, и выхника человек не слышай, и не умею из тех своих увлечения. Яко на Тебя, Господи, уповаю, но услышишь, Господи, Боже мой, яко ревно никогда порадуйся в рези мои, и никогда подбежатися иногда мои на мя, и речи ваша, яко азна раны готовы, болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу, утекуся от весе мое, рази же мои живут, и припишися паче мне, и умножившихся ненавидящими бесправды, воздающими зла и возблагая болгарку меня за негоняя благостыню. Не остави меня, Господи, Боже мой, не ступи от меня, возьми помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи, Боже мой, не ступи от меня, возьми помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утренний возжидать Тебе душа моя, коль множится и Тебе плоть моя, в земле пусть не проходни безводне, так обо святем явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя, паче живот усне мои, похвалите Тя, так о благословлю Тя в животе моем, имени Твоем воздержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и уста моя радости восхвалят и уста моя, аще поминав Тя на постели моей, на утренних лучах всех Тя, яко былися помощник мой, крови крылу Твоею возрадуюся, любе душа моя по Тебе, мне же приятна десница Твоя, те же в суе скажи душу мою, внидут в преисподние земли, предадятся в руки оружия, части лисовым будут. Саже возвеселится о Бозе, похвалится всяк вины сеим, яко заградишься уста глаголющих неправедная, на утренних поучахся в Тя, яко былися помощник мой, и в крови крылу Твоею возрадуюся, лишьбе душа моя по Тебе, мне же приятна десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение моего, молитва моя, преклони руку Твоя к молению моему, яко исполнится зов душа моя, живот мой аду приближися, преименен бы снисходящими лобых, яко человек без помощи мертвых свободь, яко язве не спящие во гробе, и же не помянулась и к тому, и те в руки Твои я приновение выше, положишь на гробе преисподнем, тем и песни смерти, на мне утвердится ярость Твоя, и вся жизнь Твоя, на ветре сыновя, удалилась я знаемых моих от меня, положившими мерзость себе, преданных и не страждах.
Издато весь, кто во гробе, милость Твою, истину Твою погибели, и да познана будет во тьме чудеса Твоя, и правда Твоя в земле и забвенье, я к Тебе, Господи, воззвав, и утро молитва моя предварит Тебя, вскую, Господи, отреши душу мою, отвращаешь лице Твое от меня, нищий смазы в трудех от юности моей я, надежися, смирикся из не могу, на мне придоши гневе Твою, страшение Твоя возмутишь меня, а придоши меня ко вода, везде не держаши меня в губе, удалися от меня друга искреннего и знаемых моих от страстей. Господи, Боже, спасение моего, в одни возвать, унащи пред Тобою, да будет при Тебя молитва моя, преклонив по Твоя к молению моему. Благослови душа моя Господа и вся внутренняя моя, имя Святое Его. Благослови душа моя Господа и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, исполняющего наследие живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего в плоде желание Твое, обновить всяком форме юность Твоя, Твоя милости не Господь, Твою всем обиденным, сказав, буди свои Моисеевы, самого в Израилевом хотение Своя, щедрый милостив Господь, долго терпеть, много милости, не до конца прогневается, не человек вождует, не по беззакониям нашим сотворил и знал, не же по грехам нашим удар и знал, я как по высоте небесней от земли, утвердилась Господь, милость свою на боящихся Его, велико стоят восточно от запада, удалилась от нас беззаконие наше, я как ущемлет Отец Сына, ущедрый Господь боящихся Его, я как той познал создание наше, помянуя как перстий смы, человек, яко трава одни, яко свет сильный, как освятет, яко дух против немы не будет, и не познает к тому место своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его от времени. Господь на небесе готово престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа и все ангели Его, сильней крепостью, твердшее слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слухи Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычество Его, благослови душе моей Господа. На всяком месте владычество Его, благослови душе моей Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое воистине Твоей, услыши меня в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый, яко погнав враг душу мою, смирилась в землю живот мой, посадил месть в темных, яко мертвые века, и уныл во мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помяну дни древние, поучився о всех делях Твоих, творениях руку Твоей поучався, возле к Тебе руцы мои, душа моя, по земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, подобрися нисходящему, исключимо сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тебя упала, скажи мне, Господи, путь, вот же пойду я к Тебе, взя душу мою, изми меня от рад моих, Господи, к Тебе прибегу, научи меня творить волю Твою, как Ты есть Бог мой. Дух Твой благим оставит предоселы праву, имени Твоего ради, Господи, живишь меня, правдой Твоей изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребишь и враги моя, и погубишь вся остужающая души моей, яко возврат Твоей есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим, услыши меня, Господи, в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благим оставит мне на землю праву, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и навеки веков. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе.

благоговениями, страхом Божиим, ходящих вонь, Господу помолимся. О великом Господине, Отце нашим, святейшим патриархе Кирилле, и о Господине нашей преосвященнейшем епископе Кирилле, честне в пресвительстве во христианстве, о всем прищи людях, Господу.

и плодов земных, и времени их мирный, Господу помолимся. Оплавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся.

0: Вся Твоя слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь.
2: О Господь, явися нам, благословен гряды во имя Господне, исповедайтесь, Господи,

и ныне и пресно во веки веков. Аминь. Исповемся Тебе, Боже, исповемся Тебе, и призовем имя Твое, повем все чудеса Твоя, и да приму время аспорова, Ты вас сужду, расстаюсь земля и все живущие на ней, ас утвердих столпы и я, рех беззаконующим не беззаконуйте, и согрешающим не вознесите рога, не воздвизайте на высоту рога вашего, и не глаголите на Бога неправду, яко ниже от исход, ниже от запад, ниже от пустых гор, яко Бог судья есть, всего смиряет и всего возносит, яко чаша в руце Господне, вина нерастворена и сполна растворения, и уклонять сия всею, обаче дрожди его не истощися, и спев все грешные земли, аже возрадуйся в век, воспою Богу яковлю, и вся роги грешных сломлю, и вознесется рог праведного. Слава Отцу и Сыну и Святому.

и ныне и пресно во веки веков. Аминь. Ведом войдей Бог, в Израиле вели имя Его, ибо есть в мире место Его, и жилище Его в Сионе, там сокруши крепости луков, оружие, меч и брань, просвещайши ты дивно от гор вечных, смятувшися все неразумнее сердцем, уснувши сном своим, и ничто же обретоши всему же богатство в руках своих, о запрещении Твоего, Боже Яковль, возримаши все чина коней, ты страшен и сей, и кто противостанет Тебе, о то ли гнев Твой, с невесе слышен сотворил еси суд, земля убоясь и умолча, не дав восстать и на суд Богу, спасти вся кроткие земли, яко помышление человеческое исповесться Тебе, и останок помышления празднует те, помолитесь, и воздадите Господи Богу нашему, все же окрест Его принесут дары страшному и отъемлющему духе князей, страшному паче царей земных. Слава Отцу и Сыну и Святому.

и ныне и пресно во веки веков. Аминь. Голосом моим ко Господу возвах, голосом моим к Богу внять ми. День скорби моя, Бога взысках руками моима, ночью пред Ним не прельщен бых. Отвержися, утешитеся, душа моя, помянув Бога и возвеселихся, поглумляхся и малодушествова дух мой, предваристе стражбы очи мои, смятохся не глаголах, помыслях.

0: вселенную, подвижися и трепетно бы земля, в море путие Твои и стези Твои в водах многих, и следы Твоя не познаются. Настылась яко овцы люди Твоя, рукой Моисеевою и Аронию. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Паки, паки, миром Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшие сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
2: Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Се воссея благодать весна, о блистах Христово воскресенье всем, и с Ним совосияет ныне Георгия Мученика, всепранственный и светоносный день, придите всей священно сящее божественнее, светло празднуем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно во веки веков. Аминь. Всех сердец помышления ведай, посреди святилища став, взываше лживым глаголя истину, что ищете убить имя животодавца, празднику приполовляющуюся, вопия дерзостно, на лица зряще суд судите, законопреступниц.

и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Пасы Израиля вон ми, наставляй ковча Иосифа, седань на херувимях явися, пред Ефремом и Вениамином и Манасием, воздвигни силу Твою, и пред Его же спасти нас. Боже, обратины и просвети лице Твое, спасемся. Господи, Боже сил, доколе гневшися на молитву раб Твоих, напитаешь и нас хлебом слезным, и напоишь и нас слезами в меру, положил и нас пререкание соседом нашим, и врази наши подражнишены. Господи, Боже сил, обратины и просвети лице Твое, спасемся. Виноград из Египта принес Иисей, и знал Иисей из Яки, насадил Иисей. Пути сотворилось пред ним, и насадил Иисей коренья его, и исполни землю, покрай горы сень его, и ветви его, кедры Божия, простри розги его до моря, и даже до рек отрасли его, вскую не сложилась ее плоть его, и обнимают и все мимо ходящие путем, о забай вепрь от дубравы, и уединенный девей по идее. Боже сил, обратися убо, и презри с небесей вещь, и посети виноград сей, и соверши им, его же насади десница Твоя, и на Сына Человеческого его же укрепилась и себе. Пожен огнем и раскопан, от запрещения лица Твоего погибнут, да будет рука Твоя на мужа десница Твоя, и на Сына Человеческого его же укрепилась и себе. И не отступим от Тебе, оживишенный имя Твое призовем. Господи Боже сил, обратины и просвети лице Твое, и спасемся. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Бог став сонми богов, посреди же боги рассудит, доколе суете неправду, и лица грешников приемлете, судите сирую богу, смиренно нищего оправдайте, измите нищего бога, из руки грешничей избавите его, не познаша, ниже уразумеша, во тьме ходят, да подвижатся все основания земли, а зрех Бози есть, и сыне Вышнего все, вы же ко человеку умираете, як один от князей падаете, воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследишь и во всех языцах. Слава Отцу и Сыну и Святому.

и ныне пресны во веки веков. Аминь. Боже, то уподобится Тебе, не примолчение же укроти Боже, якося врази Твоего шумеша, и ненавище Тебя воздвигоша главу, на люди Твоя лукавноша волею, и совещаша на святые Твоя, реша придите, потребим я под язык, и не поменяться имя Израилева к тому, яко совещаша единомышлением купе, на Тя завет завещаша, селение Идумейска и Исмаилите, Моав и Агарине, Гевал и Амон и Амалик, и на племеннице живущими в Тире, ибо Иасур, приедя с ними, выше в заступление сыновом Лотовым, сотворим яко Мадиаму и Сесаре, яко Явиму потося Кисове, потребившися в Аньдоре, выше к огной земный, положи князи их, яко Рива и Зива, и Зивея и Салмана, вся князи их, и Ижареша, да наследим ты себе святилище Божие, Боже мой, положи, яко коло, яко трость пред лицем ветра, яко огонь попаляет дубравы, яко пламень пожигает горы, так опоженеши я бурею Твоею, и гневом Твоим сметеши я, и исполни лица их бесчестия, и взыщут имя Твоего Господи, да постыдятся и сметутся в век века, и посрамятся и погибнут, и да познают, яко имя Тебе, Господь, Ты един Вышний по всей земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресны во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

0: Поступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшие сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предади.
1: Еже на земле возненавидел, мученичье на небесе пожелал еси славы, и болезни претерпел еси, и нужную смерть тем же днесь. Все святую Твою память празднуем, Христу приносящий хвалу, преблажение Георгие, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно во веки веков. Аминь. Владыка всех во храме стоя, празднику приполовившуся, пятидесятнице честная, евреям беседуя, обличаше яве в дерзновении мнозе, яко царь сей и Бог, мучительство всех дерзостное, нам же всем дарует за благоутробие, велию милую.

Твоей благодати.

и во святых, и во святых, и тебя славу отсылаю.

Господь ничтоже покровенно есть, еже не открыется, и тайно еже не разумеется, за ней лико во тьме ресте, во свете услышится, еже ко уху глаголости во храме, проповестся на крове, глаголю же вам, другом своим, не убойтесь от убивающих тела, и потом не могущих лишь что сотворите, сказую же вам, кого убойтесь, убойтесь имущего власть по убиении, вовращив в дебри огненную, ей глаголю вам, того убойтесь, не пять ли птиц ценится пение зима двима, ни едина от них не изобена пред Богом, но и власти главы ваши, все и зачтены суд, и убойтесь оба мнозих птиц, унши есть и вы, глаголю же вам, всяк и же аще исповед мя пред человеки, и сын человеческий исповест его пред ангелы Божиими, отвергнися мне пред человеки, отвержен будет пред ангелы Божиими. И всяк и же речет слово на сына человеческого, оставляйте ему, а на святаго духа курившему не оставится, и даже прибудет вы на соборище, и власти, и владычество, не пицитеся, как или что отвещаете, или что речете, святый Бог Дух научит вас той час, я же подобает решить.

Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче мымя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое, а знаю, и грех мой предо мной есть вину. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворив, я куда правдишися во слове всех Твоих, и победивши в них да судить людей, все благие законы их зачат, если мы во грехах родимя, мать моя, все благ истину возлюбил, если безвестные тайны премудрости Твоей я явил неси, окропиши мя и сопом, и очищуся, мыши мя и паче снегу уберюся. Слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице свое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий дух правду прави в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего святаго, не отними от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди мя. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзлиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел, если жертвы дал бы губа все сожжения неблаговолейшие. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сионы, и насозиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволейшая жертву правду возношение все сожигаемая, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.

Спаси, Боже, люди Твои, и благослови достояние Твое. Посети мир Твой, милости и щедрот, аминь. Возови сироп христиан православных и неспосреданных, милости Твоя богатая. Молитвами всепречистые Владычицы нашей Богородицы и Христа Девы Марии, силуючи с нами и животворящих до Христов, предстательство честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка Претечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, и же святых и тех славших и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого Григория Богослова и Иоанна Златоустого, и же святых отца нашего Николая, архиепископа Мирникийских чудотворцев, святых равноапостольных, Мефодия Кирилла Учителя Словенских, святых равноапостольных, великого князя Владимира и великие княгини Ольги, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, первосвятителя Московских, Петра, Феоглоста, Алексея, Онны, Осапа, Макария, Филиппа, Ивы, Ермогена и Тихона, митрополитов Московских, Филарета, Иннокентия, Макария, святителя Серапиона, архиепископа Новгородского, святителя Иосафа, епископа Белгородского, святых славных и доброповедных мучеников, святого апостола, первомученика, архидиакона Степана, святого великомученика Феодора Стратилата и святые славные мученицы Ирины, святых новомучеников и исповедников церкви русских, святых царственных страстотерпцев, преподобных и боголосных отец наших, Антония и Феодосия и прочих, Киево-Печерских чудотворцев, преподобных и боголосных отец наших, Сергия и Никона, игуменов Радонежских, преподобных Кирилла и Марии, преподобных Михея, Андрея, Максима, Грека, Дионисия, Антония, Варнава, Гефсиманского, преподобного ученика Кронида и прочих, Радонежских чудотворцев, преподобных Зосимы и Саватия Соловецких, преподобных

Отче, благослови, отвечи, Духи Святые, благослови, Божотворящим Твоим Духом.

0: Слава Тебе! Велия же почума, Владыка Божественного Твоего воплощения, благодеяния сияют нам, дарами же благодати и божественной светлости, благоподатно истекающая.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, пришел еси Христе, светлости Божества испущая, праздника посыдея вленно, праздник, Бо радостный спасаемых еси, и спасение наше.

0: мученичи Христов, венценосчи Георгий, предстоя всесветел честному престолу всемивладущего, твоими молитвами предстательствуй сохрани.
1: Святые великомученичи и победоносчи Георгие, моли Бога о нас, благородно возделание Христу был еси Георгие, мученическими возделан деяний, и яко богатство преславно в небесных тя сокровищах положи подвигоположник, яко приизящнее храбрствовавшаго.
0: Святые великомученичи и победоносчи Георгие, моли Бога о нас, твердо и терпеливо устремился иси самозван к подвигом при блажении Георгия, и низложив свирепые мучители ополчения, молитвенника всех призывающих тебя был еси.
1: Святые великомученичи и победоносчи Георгие, моли Бога о нас, блаженную славне жизнь ныне восприем во Христе сокровенную Георгие, о ней же подвязался еси до крови, верою поющим тебя моли, спастися от всякого страстотерпче обстояния.
0: Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Языцы восплещите, евреи восплачете, животодавец, Бог Христос, узы адовы расторжи, и мертвые воскреси, и недуги исцели словом. Все есть Бог наш, давай жизнь верующим во имя Его.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Чудо показал еси воду в вино пришедшую, во Египте реки, приложивый владыко в кровь, и мертвые воскресил еси, знамение сие второе скончав. Слава спасе несказанному Твоему совету, слава истощанию Твоему, им же обновил еси нас.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Три со безначальный славлю и со престольный, Отца безначально Бога и Сына со безначально, и Духа со пресносущно Сыну, едино три ипостасное существо, едино начало пребезначальное пою, безначального божества и существа чту.
1: И ныне, и присно, и во веки веков, аминь, едино вместила еси зиждителя Твоего, Богородительницы во чреве, и плотью родила еси неизреченно, и дева прибыла еси, ничтоже девство осквернившуся, сего чистое, яко Сына Твоего, и Бога непрестанно моли о стаде Твоем присно.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Вот животворных источники отверзлась и церкви, аще кто жаждет усердно, да приходит и пиет, вопия блаже.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! От земли уба на небо вознестися, проявленно глаголол еси, с небесе же духа послати обещал еси святаго.
0: Святый великомученичи и победоносче Георгии, моли Бога нас! Венцем страдания сияя славне, благочестно призывающие тебя моли избавителей Бога, от всякие нужды блажения избавите.
1: Святый великомученичи и победоносче Георгие, моли Бога о нас, богатыми просвещаем сияние премудрие, мрачную от жени печаль и мглу страстей от нас, верою восхваляющих тебя.
0: Святый великомученичи и победоносче Георгие, моли Бога о нас, надеждой утверждаемой любовью, верою же ограждься, Георгий, и силой укрепся Христовою, идольскую прелесть низверглыси.
1: Святый великомученичи и победоносче Георгие, моли Бога о нас, тихо раздал еси нищим богатство и умастився елеем любви, телом и душею страдальчески Георгие, мучителя вкупе победил еси.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Не иже на лице суд судите иудеи, уча глаголаше владыка, игда прииде во святилище, як уже писано есть приполовившуюся законному празднику.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Не иже на лице суд судите иудеи, Христос во прииде, Его же на рецах у пророцы от Сиона грядуща и мир взывающая.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Тебе поклоняемся, Отче, безначальное существо, поем безначального Сына Твоего и Духа благочестно Всесвятаго, яко единого три естеством Бога.
1: И ныне присно и во веки веков аминь, един от Троицы сыйбы, вплоть виделся и сине приложь, Господи существа, ниже опалив росшее нетленное чрево, Бог сый весь и огонь.

0: сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшие сами себе и друг друга, нижнейшего с нас Христу Богу предадим.
1: Воздела над Бога показался Иси благочестие, да делатель честнейший, добродетели рукояти собрав себе, сеяв во в слезах весельем женешим, страдальчествовав же кровью Христа приял Иси, и молитвами святи Твоими всем подаешь и при грешении прощение.
2: За мирский живот душу свою положившего Христа Царя, желая воин тщиться умреть из-за него, ревность же велию божественную в сердце имея, себе самого приведе, того убы и мы все божественного Георгия, яко тепло предстателя воспоим верою, яко славного сущего Христова раба, подобящеся яви своему владыце, и всякому молящуюся приходяще спешит во приз и молит спаса всем подать и согрешений прощение.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благочестие образы мужеских храбрствуя, нечестие прелесть низложив мученичье, попралось и врага шатания, и божественным желанием присно разгорая, мучители угасилось и безбожное свирепство, тем же достойно возмездие мук приялось и венец, и подаешь исцеление верою притекающим, страстотерпче Георгия, моли Христа Бога согрешение оставление даровати, празднующим любовью святую память Твою.
2: И ныне присно и во веки веков аминь, премудрости, воду и жизни, источая мирови, всех спаси, призываешь и почерпсти спасение воды, божественный бо закон Твой при им человек в себе угашает прелести углие, от нуду же во веки не вжаждет, не пристанет насыщение Твоего, Владыко Царю Пренебесный, сего ради славим державу Твою, Христе Боже, при грешении оставления просящей не спаслати богатно рабом Твоим.

0: Наш, слава Тебе, растерзав смерти врата силою Твоею, пути жизни сказал Иси, бессмертие же двери отверзл Иси, верую зовущим, слава силе Твоей, Господи.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, преполовение всех и конец имея, и начало, яко безначален обдержай, стал Иси посреди

0: Не Георгия, ими же рассыпались идольские службы, всю же упразднилась и демонскую прелесть преславнее.
1: Святые великомученичи и победоносчи Георгие, моли Бога о нас, утиши напасти и бед смущение и всякое, наветие злое демонов от жене от поющих тя, Христова воина досточудне.
0: Святые великомученичи и победоносчи Георгие, моли Бога о нас, воссияла сияка звезда светоносная Георгия душевною доблестью и твердостью веры прелесть мрачную отгоня и спасая поющие тя.
1: Святые великомученичи и победоносчи Георгия, моли Бога о нас, ужас пред судищем учителей известствовавши, нерассудно сказание словес твои о мудрости Георгия Христо же неведущим Бог познававшийся.
0: Слава тебе, Боже наш, слава тебе, аще Мессии подобает прийти, Мессия же Христос есть беззаконие, что не веруете Ему, все прииди и свидетельствуют, я же той творит, воду вино сотвори, расслабленного словом стегну.
1: Слава тебе, Боже наш, слава тебе, неразумеющие Писаний, прельщаетесь все вы, евреи беззаконии, воистину, бо прииди Христос и всех просвети, и в вас показа многое знамения и чудеса, и всуе отрицаетесь истинного живота.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Троица нераздельной единицы, безначальный Отче, Сыне и Души Святые, во единице Троица равночестная, сопрестольная, животворящая, несозданный Боже, спасай воспевающие тя и избави от бед и скорбей.
1: И ныне и присно и во веки веков аминь, во чреве Твоем Бога неописанно вместившая, Богоневесту Деву, Мать чистая, не престай молящая у нас, яко до Тобою, избавимся от обстояний, к Тебе во присно прибегаем.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, божественных праздников преполовения достигши, совершенную божественную добродетель, обучитесь, подчимся богомудрии.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, якого истину священное настоящее торжество преполовение превеликих бо праздников корень и светится обоюду.
0: Святый великомученичи и победоносчи Георгии, моли Бога о нас, мученическое дерзновение к имей ко владыце, проси усердно спасение тебя поющим, душевных недуг изменяя твоими мольбами, мученичи страстоносчи преблажение Георгие.
1: Святый великомученичи и победоносчи Георгие, моли Бога о нас, со ангельскими ликуя, яко мученик ликостояние, и безместные, и блаженные, венценосче, насыщаяся славы, покрову Твоему прибегающие от всякого треволнения и бури исхити.
0: Святый великомученичи и победоносчи Георгие, моли Бога о нас, избави нас от всякие нужды, яко милости, греховные и бедные, отгоня многоразличное смущение, Георгия Твоего угодника молитвы Христе приемля.
1: Святый великомученичи и победоносчи Георгие, моли Бога о нас, оградився Георгия оружием креста, надеждою веры, любовью державною, приступил еси остроту и все оружие лютого борца.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, чудесы украсились и апостолы Твоя, Девисы, возвеличились и ученики, во всем мире прославив спаси наш и дав им царствие Твое.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, вся просветиша земли концы, ученицы, чудесы и ученьми и различными образы слово проповедавшие, Христе спаси царствие Твоего.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, слава Тебе, Отче Святый, Боже Нерожденный, слава Тебе, Слове Безлетний Единородный, слава Тебе, Души Божественные и Сопрестольные, Единосущний Отцу и Сыну.
1: И ныне и присно и во веки веков аминь, бысть чрево Твое, святая трапеза, имущая небесный хлеб, от него же всяк еды и умирает, не умирает, яко же рече всех, Богородительнице, питатель.

0: Славе Боже наш, слава Тебе, приполовение Пятидесятницы на ста дней, отсюда божественной уба Пасхи, божественнейшую светлостью озарившейся, отонуду же утешителевою благодатью сияющее.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, глаголол еси в храме Христе, предстоя иудейским соборам, свою славу открывая и предъявляя сродство к родителю.
0: Святый великомученичи и победоносчи Георгий, моли Бога о нас, паче естества и слова, и помысла доблести Твоей храбрствования, непрестанно певаемо при блажении мученичи Георгии.
1: Святые великомученичи и победоносчи Георгие, моли Бога о нас, воинству небесному собеседник, блаженне бы их и божественное явление елико достижно зря, тя веры чтущие спасай.
0: Святые великомученичи и победоносчи Георгие, моли Бога о нас, всеми образы Бога возложены, блистание чудес приемлен, дарование требующим раздавающий при блаженне Георгие.
1: Святые великомученичи и победоносчи Георгие, моли Бога о нас, возопил еси со дерзновением к зиждителю Георгие, не предашь беззаконным раба твоего.
2: Но крепость. Зачитывай, пропадь, зачитывай. Но крепость.
1: Но крепость не подашь, разорите их шатанием.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Вся содержай концы, вошел еси Иисусе, и учил еси во святилище народы слову истины, празднику приполовляющийся, як уже Иоанн вопиет.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, отверзл еси устне Твои, Владыко, проповедал еси мирови безлетного Отца и Всесвятаго Духа, сродное обоих храня и по воплощении.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, едино в Троице Божество, существо триипостасное, несозданное, нераздельное, вси славим Отца и Сына и Святаго Духа, яко трясущие и едино.
1: И ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Деву по Рождестве поем тебя, Деву и Матерь, славим Тебе едину, чистое Богоневесту от раковины.

0: наших исправий. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею пути непорочни, когда придешь и ко мне, при хождах не злобей сердце моего, посади дома моего, не предлагах пред очима моему вещь закона преступную, творящее преступление возненавидях, не предпе мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, а клеветающего тай, искреннего своего сего изгонях. Гордым оком и несытым сердцем, всем не едя, охочи мои на верной земли, посаждать я со мной, ходя по пути непорочную, всеми служаше, не живяше, посадя дома моего, творя гордыню, глаголи неправедной, не исправляше пред очима моим, обаут и избивах всех грешной земли, деша потребить от града Господня вся делающая беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Приполовившуюся празднику, жаждущую душу мою благочестие, напой водами, яко всех спаси, возопилась и жажда доглядет ко мне и допиет. Источенче жизни нашей, Христе Боже, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Яко пленных свободителей, нищих защититель, немощствующих врач, царей поборниче, победоносче, великомученче Георгие, моли Христа Бога, спастися душам нашим, и ныне присно во веки веков. Аминь. Что тя наречемо благодатное небо, яко воссияло и солнце, правды рай, яко просебла и цвет нетления, дева, яко прибыла и нетленна, чистую Матерь, яко имела и на святых Твоих объятиях, Сына всех Бога, того моли, спастися душам нашим. Стопы моя направи по словеси Твоему, да не обладает мною всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческой и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, научи меня оправданием Твоим, да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи. Я когда воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же си на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно во веки веков.
0: Аминь. Празднику законному преполовляющуюся всех творче владыку к предстоящим глаголу еси Христе Боже, приидите и почерпите воду бессмертия, тем же Тебе припадаем и верного пием. Щедроты Твоя дару нам, Ты бы еси источник жизни нашей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемые и славимые Христе Боже долготерпение.

0: терпеливее, много милостивее, много благоутробнее, и же праведная, любя грешная, милуя, и же вся завыка спасения, обещание ради будущих блага. Сам Господи, прими наши в час и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, золы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разум неприступное Твои я славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, и слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога, Слово росшую, сущую Богородицу Тя величаем. Именем Господним, святейший Владыко, благослови.
1: Боже ущедренный, благословенный, просветили цветленный и помилуйный.
0: Аминь.
1: И все святейшие прощают, освящают всякого человека, грядущего в мир. Да знамеется на нас свет лица Твоего, да в нем узрим свет неприступный. И исправит стопы наших деланию заповеди Твоих. Молитвы пречистые, Матери всех Твоих святых. Аминь.

Yeah.